слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.
1: Громко шумели моря. Он не нашел ее, она не нашла меня.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

Слушайте радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: по карте города.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Работающие родители двух и более детей с 2026 года могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Ее размер равен разнице между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Выплата положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Также учитывается имущество семьи по критериям, похожим на правила назначения единого пособия. Право на выплату имеет каждый работающий родитель. Ее размер рассчитывается отдельно и зависит от дохода конкретного человека и уплаченного им налога, подчеркнул специалист. Бесплатные нейросети остаются основным способом знакомства россиян с искусственным интеллектом. Ими пользуются 70% опрошенных, тогда как опыт оплаты подобных сервисов есть у 30%. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Одновременно бесплатные российские и зарубежные решения выбирают 30% участников, только отечественными сервисами пользуются 23%, исключительно иностранными – 17%. Регулярную подписку оплачивают 13% респондентов, еще 17% покупали доступ к ИИ разово для решения конкретной задачи. Активнее всего нейросетями пользуются россияне от 18 до 25 лет. Наиболее востребованными остаются текстовые чат-боты. Их предпочитают 54% участников. Искать информацию и получать ответы с помощью искусственного интеллекта привыкли 67%, создавать тексты 40%, изображения и видео 39%. И в завершении выпуска. Число опасных погодных явлений из-за глобального потепления и воздействия человека на климат может увеличиться в 2-3 раза в ближайшие 50-70 лет. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков. Он напомнил, что все ведущие страны договорились снизить выбросы парниковых газов, чтобы они были равны поглощению СО2 лесами. По словам эксперта, человечеству важно адаптироваться к росту числа катаклизмов. Рыбаков считает, что увеличение частоты опасных явлений всех видов – главное негативное следствие глобального потепления и воздействия человека на климат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес. Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Выдача автокредитов продолжают расти. По итогам августа банки выдали 116 тысяч автокредитов на общую сумму 180 миллиардов рублей. В сравнении с июлем цифры выросли на 10%. Август стал лучшим месяцем по автокредитованию фактически за год. Это рекорд с октября 2025-го. Авторынок плавно оживает на фоне снижения ставок в последние месяцы. Ожидается, что в этом году будет продано больше новых машин, чем в прошлом. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. По оценкам Российского союза автосервисов, в последние два месяца цены резко выросли на 5-10%. Сильнее всего на себе это ощутили владельцы премиальных немецких марок, редких американских или французских моделей машин, которые поставляли в Россию небольшими партиями, в том числе параллельным импортом. По массовым моделям проблем меньше, но сложности с логистикой и оплатой поставок из-за границы и санкциями остаются. Физлицам могут разрешить въезд в Китай на личном автомобиле. Минтранс ведет переговоры с китайскими коллегами. Когда детали согласуют, граждане обеих стран смогут ездить через границу на автомобиле. Это особенно интересно для автотуристов и жителей приграничных регионов. Основная проблема сейчас – взаимное признание России и Китаем водительских удостоверений друг друга. Также решаются вопросы страхования на случай ДТП. Ориентировочные сроки вступления изменений в силу пока неизвестны. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, резкое похолодание к ранней весне. По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь днем до 17 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, северо-западный ветер до 2 метров в секунду, световой день составит 12 часов 6 минут, умеренная магнитная буря.

0: на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал прием заявок на бесплатную образовательную программу «Мама на селе». Она предназначена для женщин с детьми, проживающих в сельской местности. Подать заявку можно до 27 сентября. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За три года интерес к программе вырос почти в 4 раза – с 116 до 426 заявок. Прошлый интенсив успешно завершили более 75 участниц. Программа помогает разработать собственную бизнес-идею под руководством экспертов и подготовить ее к защите. Победительницы получают грант в 150 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела, а также возможность выйти на федеральный уровень проекта «Мама-предприниматель». Триумф юных баскетболисток Усть-Лабинского района. С 10 по 16 сентября в Тимашевске проходило первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 2012 года рождения и моложе. Сборная Усть-Лабинского района уверенно прошла все этапы соревнований. В финальной встрече наши спортсменки разгромили команду Кавказского района со счетом 72-42. По итогам турнира усть-лабинские баскетболистки стали победительницами первенства края и завоевали золотые медали. В составе команды выступали воспитанницы спортивной школы «Олимп» и «Виктория». Тренеры-преподаватели Светлана Ремезова, Анатолий Ремезов, Магомед Чехачеков и Елена Дорофеева. Лучшим игроком турнира признана Дарья Вяльцева. Для учащихся гимназии номер 5 организована экскурсия в муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр». Его посетили 29 школьников. Ребята познакомились с различными подразделениями центра и узнали, как устроена работа сотрудников разных специальностей. Школьники погрузились в мир службы спасения. Они смотрели специализированную технику, машины специального назначения и водный транспорт. Изучили оснащение служебного автомобиля и гидравлические инструменты, которые помогают спасателям в чрезвычайных ситуациях. Также ребята познакомились с работой дежурной части отдела. Начальник поисково-спасательной группы рассказал о ежедневных задачах сотрудников, фиксации информации и алгоритме оперативного реагирования на вызовы граждан. Станислав Гайнюченко принял участие в работе сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района. В ходе заседания рассмотрено 14 вопросов. Среди ключевых изменений в решении Совета о бюджете муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Кроме того, обсуждались меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено или повреждено в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических актов. Депутаты рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки Александровского и Восточного сельских поселений и внесли корректировки в положение и структуру управления образованием администрации Усть-Лабинского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
0: Реклама на УФМ.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
4: Хватит мечтать! Пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
6: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

so even.

0: Реклама на OFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус «Ветеран боевых действий». Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
10: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, резкое похолодание к ранней весне. По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь днем до 17 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, северо-западный ветер до 2 метров в секунду, световой день составит 12 часов 6 минут, умеренная магнитная буря.

0: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае 117 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в местные вузы, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, опираясь на пост губернатора Вениамина Кондратьева в соцсетях. По его словам, такую поддержку в регионе оказывают уже третий год. Он отметил, что вместе с выпускниками премии получат и их педагоги. По данным краевой администрации, Краснодарский край в этом году сохранил место в пятерке лидеров по итогам ЕГЭ. В регионе зафиксировали 446 стобальных результатов. Это лучший показатель за 12 лет. В Краснодарском крае запустили новый официальный ресурс для тех, кто хочет поступить в войска беспилотных систем. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на платформе можно узнать о преимуществах службы, бесплатной подготовке, льготах и мерах поддержки, а также оставить заявку на консультацию. Жителям Кубани доступны ответы на частые вопросы, в том числе о требованиях к кандидатам и местах обучения. По данным администрации, спецконтракт войска БПС заключают как минимум на год. После его окончания военнослужащий может добровольно уйти со службы и не может перейти в другое подразделение без личного согласия. Граждане от 18 до 35 лет проходят теоретическую и практическую подготовку в центрах Минобороны. Обучение длится до 3 месяцев по специальностям оператора, инженера, техника, специалиста связи и обслуживания беспилотных комплексов. Перейти на официальный ресурс для поступления в войска беспилотных систем можно по адресу bps23.rf, телефон горячей линии 8 800 34 46 23. В Краснодарском крае стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. В этом сезоне планируют вакцинировать более 2,5 миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Елена Воробьева. По ее словам, первая партия вакцины уже поступила в регион. Сейчас препарат развозят по муниципалитетам и медучреждениям. Воробьева отметила, что прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах. Она напомнила, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, а перед вакцинацией стоит побывать у терапевта. Усть-Лабинцам расскажут, как защититься от гриппа и ОРВИ. Горячую линию и консультации ведут специалисты Усть-Лабинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Вопросы принимаются до 2 октября по телефону 524-38 с 8 до 12.00. На всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою усть-лабинские спортсмены завоевали медали. Турнир прошел в поселке Витязево в рамках открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств. По итогам соревнований Кирилл Черкасов стал первым весовой категории до 70 килограммов в возрастной группе 14-15 лет, а Илья Шангин стал бронзовым призером, заняв третье место весовой категории до 55 килограммов в возрастной группе 14-15 лет. Подготовил команду к соревнованиям тренер Максим Мысник. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: радио УФМ. УФМ. На 107. На 107 и 9 ФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, резкое похолодание к ранней весне. По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь днем до 17 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, северо-западный ветер до 2 метров в секунду, световой день составит 12 часов 6 минут, умеренная магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
4: Take it easy, cause there's no stress.

вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути,

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве вознаграждения. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Контрольные и самостоятельные работы в школах не рекомендуется проводить на первых и последних уроках и в конце недели. Об этом сообщила глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Галышенкова, передает ТАСС. По ее словам, формального запрета на контрольные в конкретные дни недели не введено, однако Минпросвещение подготовило методические рекомендации по составлению графика обучения, включая оцениваемые работы. Кроме того, эксперт напомнила, что существуют санитарные правила для школ. Специалист отметила, что контрольные и проверочные работы нежелательно проводить на первом и последнем уроках, а также в дни, когда утомляемость школьников выше обычной. И в завершении выпуска фестиваль актуального российского кино «Маяк-2026» объявил программу смотра. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе мероприятия. Фестиваль пройдет с 3 по 8 октября в Геленджике. Фильмом открытия станет работа Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин отметил, что подобранные фильмы отличаются широким разнообразием. По его словам, на смотре будут как новые проекты от признанных мастеров, так и дерзкие дебюты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: УФМ 107.9 FM.

0: УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
5: Хватит мечтать! Пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Новости спорта.
2: В Самарканде продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная Узбекистана выиграла 4-0 у Венгрии, причем Жавахир Синдаров на второй доске черными победил опытного гроссмейстера Петера Лека. Для Синдарова это третья победа в четырех партиях на домашней олимпиаде. После пяти туров команда Узбекистана лидирует вместе с Германией и Индией. В одном из центральных матчей этого тура Германия победила США 2,5:1. Решающее очко принес Фредерик Сване, обыгравший Ханса Нимана. Партии Винсента Кеймера с Фабио Каруаной, Матиаса Блюма с Уэсли Со и Александра Донченко с Ливоном Ароняном завершились в ничью. Боец смешанных единоборств Арман Царукян одержал убедительную победу над Маурисио Руффи на турнире UFC в Лос-Анджелесе. Царукян в первом же раунде нокаутировал бразильца и получил бонус за лучшее выступление вечера в рамках турнира UFC. Баскетболисты Анадолу Эфес выиграли в финале у клуба «Локомотив Кубань» со счетом 88-82 и стали обладателями Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Самым результативным в составе победителей стал американец Майк Джеймс, который набрал 27 очков в этой встрече, он же признан MVP турнира. Третье место за ЦСКА, который обыграл 79-59 «Уникс». Обладатели Кубка Гагарина хоккеисты «Локомотива» после 6 побед к ряду получили пощечину в домашнем матче с «Борисом», проиграв первый матч в регулярке. Ярославцы провели худшую игру в этом чемпионате и с сухим счетом 0-5 потерпели поражение. Следующая встреча у «Бориса» в Москве с «Динамо». Интересно, как завершится этот матч. Из других результатов стоит отметить победу «Трактора» над «Авангардом» 2-1. У «Трактористов» этот успех долгожданный после 3 поражений подряд. «Металлург» в Магнитогорске не оставил шансов «Нефтехимику», который показывает очень качественный хоккей в этом сезоне. «Магнитка» 6-2 выиграла. Минские «Динамовцы» напомнили о себе, добившись успеха 5-3 в домашней игре с «Автомобилистом». После 5 побед подряд «Спартаковцы» 1-3 уступили в Уфе Салавату Юлаеву. Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил победный гол в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС с футбольным клубом «Портленд». Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу «Атланты». Миранчук отличился на 28-й минуте. Всего на его счету 6 голов и 6 результативных передач в 25 играх нынешнего сезона. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: радио. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
6: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал прием заявок на бесплатную образовательную программу «Мама на селе». Она предназначена для женщин с детьми, проживающих в сельской местности. Подать заявку можно до 27 сентября. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За 3 года интерес к программе вырос почти в 4 раза – с 116 до 426 заявок. Прошлый интенсив успешно завершили более 75 участниц. Программа помогает разработать собственную бизнес-идею под руководством экспертов и подготовить ее к защите. Победительницы получают грант в 150 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела, а также возможность выйти на федеральный уровень проекта «Мама-предприниматель». Триумф юных баскетболисток Усть-Лабинского района. С 10 по 16 сентября в Тимашевске проходило первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 2012 года рождения и моложе. Сборная Усть-Лабинского района уверенно прошла все этапы соревнований. В финальной встрече наши спортсменки разгромили команду Кавказского района со счетом 72-42. По итогам турнира усть-лабинские баскетболистки стали победительницами первенства края и завоевали золотые медали. В составе команды выступали воспитанницы спортивной школы «Олимп» и «Виктория». Тренеры преподаватели Светлана Ремезова, Анатолий Ремезов, Магомед Чехачеков и Елена Дорофеева. Лучшим игроком турнира признана Дарья Вяльцева. Для учащихся гимназии номер 5 организована экскурсия в муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр». Его посетили 29 школьников. Ребята познакомились с различными подразделениями центра и узнали, как устроена работа сотрудников разных специальностей. Школьники погрузились в мир службы спасения. Они смотрели специализированную технику, машины специального назначения и водный транспорт. Изучили оснащение служебного автомобиля и гидравлические инструменты, которые помогают спасателям в чрезвычайных ситуациях. Также ребята познакомились с работой дежурной части отдела. Начальник поисково-спасательной группы рассказал о ежедневных задачах сотрудников, фиксации информации и алгоритме оперативного реагирования на вызовы граждан. Станислав Гайнюченко принял участие в работе сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района. В ходе заседания рассмотрено 14 вопросов. Среди ключевых изменений в решении Совета о бюджете муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Кроме того, обсуждались меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено или повреждено в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических актов. Депутаты рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки Александровского и Восточного сельских поселений и внесли корректировки в положение и структуру управления образованием администрации Усть-Лабинского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. Радио УФМ. Радио УФМ. На 107,9 FM. Реклама на УФМ.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
9: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08.

0: Весь день.
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Сохрани друг друга, я все ждала, что поумнеешь, с этим была туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Radio UEFA.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Ли-Авто начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 миллионов 700 тысяч рублей. Волга расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября «Волгу» можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке «Волги» три модели на базе «Джили». В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Усть-Лабинск FM. Радио «Усть-Лабинск FM». На 107.9 FM.

0: Реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае 117 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в местные вузы, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, опираясь на пост губернатора Вениамина Кондратьева в соцсетях. По его словам, такую поддержку в регионе оказывают уже третий год. Он отметил, что вместе с выпускниками премии получат и их педагоги. По данным краевой администрации, Краснодарский край в этом году сохранил место в пятерке лидеров по итогам ЕГЭ. В регионе зафиксировали 446 стобальных результатов. Это лучший показатель за 12 лет. В Краснодарском крае запустили новый официальный ресурс для тех, кто хочет поступить в войска беспилотных систем. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на платформе можно узнать о преимуществах службы, бесплатной подготовке, льготах и мерах поддержки, а также оставить заявку на консультацию. Жителям Кубани доступны ответы на частые вопросы, в том числе о требованиях к кандидатам и местах обучения. По данным администрации, спецконтракт войска БПС заключают как минимум на год. После его окончания военнослужащий может добровольно уйти со службы и не может перейти в другое подразделение без личного согласия. Граждане от 18 до 35 лет проходят теоретическую и практическую подготовку в центрах Минобороны. Обучение длится до 3 месяцев по специальностям оператора, инженера, техника, специалиста связи и обслуживания беспилотных комплексов. Перейти на официальный ресурс для поступления в войска беспилотных систем можно по адресу bps23.rf, телефон горячей линии 8 800 34 46 23. В Краснодарском крае стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. В этом сезоне планируют вакцинировать более 2,5 миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Елена Воробьева. По ее словам, первая партия вакцины уже поступила в регион. Сейчас препарат развозят по муниципалитетам и медучреждениям. Воробьева отметила, что прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах. Она напомнила, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, а перед вакцинацией стоит побывать у терапевта. Усть-Лабинцам расскажут, как защититься от гриппа и ОРВИ. Горячую линию и консультации ведут специалисты Усть-Лабинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Вопросы принимаются до 2 октября по телефону 524-38 с 8 до 12.00. На всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою усть-лабинские спортсмены завоевали медали. Турнир прошел в поселке Витязево в рамках открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств. По итогам соревнований Кирилл Черкасов стал первым весовой категории до 70 килограммов в возрастной группе 14-15 лет, а Илья Шангин стал бронзовым призером, заняв третье место весовой категории до 55 килограммов в возрастной группе 14-15 лет. Подготовил команду к соревнованиям тренер Максим Мысник. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Лучшее на лучшем.

0: радио. УФМ. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9 FM. 107 и 9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свои

0: 107.9 FM. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. iPhone 18 Pro и мошенники. Мошенники начали использовать интерес пользователей к новым iPhone для кражи денег и персональных данных. Они рассылают письма от имени Apple Store, платежных систем и магазинов, предлагая жертвам отменить несуществующие заказы или заранее забронировать еще не вышедший смартфон. О новых схемах рассказали эксперты лаборатории Касперского. По их словам, злоумышленники пытаются воспользоваться ажиотажем вокруг новых моделей iPhone и массово отправляют поддельные сообщения пользователям из разных стран. В письмах мошенники представляются сотрудниками официальных магазинов или международных платежных систем. Одна из обнаруженных схем построена вокруг якобы оформленного предзаказа iPhone 18. Пользователь получает письмо на английском языке от имени Apple Store, в котором говорится, что смартфон уже заказан, а за него якобы внесена оплата в криптовалюте на сумму более 1000 баксов. Чтобы разобраться с так называемой ошибочной транзакцией, получателю предлагают связаться со службой поддержки Apple по указанному номеру. На самом деле звонок может привести к контакту с мошенниками. Во время разговора они могут попытаться получить данные банковской карты, учетных записей и других сервисов или убедить человека выполнить определенные действия. Лаборатория Касперского предупреждает, любые письма о покупке iPhone, особенно с требованием срочно позвонить в поддержку, перейти по ссылке или отменить платеж, стоит воспринимать с осторожностью. Проверять информацию о заказах и платежах безопаснее самостоятельно через официальные приложения и сайты, не используя контакты и ссылки из подозрительных сообщений. Не попадись. На этом пока все. Услышимся! Гаджет
0: новости. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7-918-144-144-5. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
7: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2029 году Россию может ожидать пандемия гриппа. Об этом ТАСС заявил заместитель президента Российской академии образования, академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что эпидемический или пандемический подъем гриппа происходит примерно один раз в 10 лет. Последний раз пандемический подъем в России был в 2019 году, поэтому в 2029 должна случиться очередная пандемия. Онищенко отметил, что отечественное здравоохранение уже 20 лет подряд ежегодно разрабатывает эффективную вакцину для актуальных штаммов гриппа. Астрономическая осень наступила в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в беседе с ТАСС. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. В южном полушарии, напротив, ночи становятся короче дня, и наступает астрономическая весна. Момент пересечения Солнца небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит дважды в год, весной и осенью. В марте Солнце вновь перейдет в северное полушарие небесной сферы, после этого в России наступит астрономическая весна, а в странах южного полушария – астрономическая осень. И в завершении выпуска британские ученые из университета Эксетера запустили первый в истории масштабный научный проект, посвященный средневековым турнирам. На протяжении 30 месяцев исследователи будут искать физические следы экстремального спорта средневековья, а также анализировать ландшафты и исторические локации на территории Англии и Уэльса. Об этом сообщают на сайте университета. До сегодняшнего дня знания о рыцарских поединках и имитациях сражений базировались почти исключительно на письменных документах. Материальные следы этих грандиозных мероприятий оставались практически нетронутыми, хотя турниры оказывали колоссальное влияние на элитное общество, формировали моду и культуру рыцарства по всей Европе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.

0: Мама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
6: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
7: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM. Реклама на UFM.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
0: Копейка рубль бережет.
1: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С 1 октября 2026 года в

В России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Только с тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Реклама на УФМ. Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7-918-144-144-5. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал прием заявок на бесплатную образовательную программу «Мама на селе». Она предназначена для женщин с детьми, проживающих в сельской местности. Подать заявку можно до 27 сентября. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За три года интерес к программе вырос почти в 4 раза – с 116 до 426 заявок. Прошлый интенсив успешно завершили более 75 участниц. Программа помогает разработать собственную бизнес-идею под руководством экспертов и подготовить ее к защите. Победительницы получают грант в 150 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела, а также возможность выйти на федеральный уровень проекта «Мама-предприниматель». Триумф юных баскетболисток Усть-Лабинского района. С 10 по 16 сентября в Тимашевске проходило первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 2012 года рождения и моложе. Сборная Усть-Лабинского района уверенно прошла все этапы соревнований. В финальной встрече наши спортсменки разгромили команду Кавказского района со счетом 72-42. По итогам турнира усть-лабинские баскетболистки стали победительницами первенства края и завоевали золотые медали. В составе команды выступали воспитанницы спортивной школы «Олимп» и «Виктория». Тренеры-преподаватели Светлана Ремезова, Анатолий Ремезов, Магомед Чехачеков и Елена Дорофеева. Лучшим игроком турнира признана Дарья Вяльцева. Для учащихся гимназии номер 5 организована экскурсия в муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр». Его посетили 29 школьников. Ребята познакомились с различными подразделениями центра и узнали, как устроена работа сотрудников разных специальностей. Школьники погрузились в мир службы спасения. Они смотрели специализированную технику, машины специального назначения и водный транспорт. Изучили оснащение служебного автомобиля и гидравлические инструменты, которые помогают спасателям в чрезвычайных ситуациях. Также ребята познакомились с работой дежурной части отдела. Начальник поисково-спасательной группы рассказал о ежедневных задачах сотрудников, фиксации информации и алгоритме оперативного реагирования на вызовы граждан. Станислав Гайнюченко принял участие в работе сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района. В ходе заседания рассмотрено 14 вопросов. Среди ключевых изменений в решении Совета о бюджете муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Кроме того, обсуждались меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено или повреждено в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических актов. Депутаты рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки Александровского и Восточного сельских поселений и внесли корректировки в положение и структуру управления образованием администрации Усть-Лабинского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
3: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: ОФМ на 107.9 FM.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Новости спорта.
1: В Самарканде продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная Узбекистана выиграла 4-0 у Венгрии, причем Жавахир Синдаров на второй доске черными победил опытного гроссмейстера Петера Лека. Для Синдарова это третья победа в четырех партиях на домашней олимпиаде. После пяти туров команда Узбекистана лидирует вместе с Германией и Индией. В одном из центральных матчей этого тура Германия победила США 2.5 на 1.5. Решающее очко принес Фредерик Сване, обыгравший Ханса Нимана. Партии Винсента Кеймера с Фабио Каруаной, Матиаса Блюма с Уэсли Со и Александра Донченко с Ливоном Араняном завершились в ничью. Боец смешанных единоборств Арман Царукян одержал убедительную победу над Маурисио Руфи на турнире UFC в Лос-Анджелесе. Царукян в первом же раунде нокаутировал бразильца и получил бонус за лучшее выступление вечера в рамках турнира UFC. Баскетболисты Анадолу Эфес выиграли в финале у клуба «Локомотив Кубань» со счетом 88-82 и стали обладателями Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Самым результативным в составе победителей стал американец Майк Джеймс, который набрал 27 очков в этой встрече, он же признан MVP турнира. Третье место за ЦСКА, который обыграл 79-59 «Уникс». Обладатели Кубка Гагарина хоккеисты «Локомотива» после 6 побед к ряду получили пощечину в домашнем матче с «Борисом», проиграв первый матч в регулярке. Ярославцы провели худшую игру в этом чемпионате и с сухим счетом 0-5 потерпели поражение. Следующая встреча у «Бориса» в Москве с «Динамо». Интересно, как завершится этот матч. Из других результатов стоит отметить победу «Трактора» над «Авангардом» 2-1. У «Трактористов» этот успех долгожданный после 3 поражений подряд. «Металлург» в Магнитогорске не оставил шансов «Нефтехимику», который показывает очень качественный хоккей в этом сезоне. «Магнитка» 6-2 выиграла. Минские «Динамовцы» напомнили о себе, добившись успеха 5-3 в домашней игре с «Автомобилистом». После 5 побед подряд спартаковцы 1-3 уступили в Уфе Салавату Юлаеву. Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил победный гол в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС с футбольным клубом «Портленд». Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу «Атланты». Миранчук отличился на 28-й минуте. Всего на его счету 6 голов и 6 результативных передач в 25 играх нынешнего сезона. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: на UFM.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае 117 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в местные вузы, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, опираясь на пост губернатора Вениамина Кондратьева в соцсетях. По его словам, такую поддержку в регионе оказывают уже третий год. Он отметил, что вместе с выпускниками премии получат и их педагоги. По данным краевой администрации, Краснодарский край в этом году сохранил место в пятерке лидеров по итогам ЕГЭ. В регионе зафиксировали 446 стобальных результатов. Это лучший показатель за 12 лет. В Краснодарском крае запустили новый официальный ресурс для тех, кто хочет поступить в войска беспилотных систем. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на платформе можно узнать о преимуществах службы, бесплатной подготовке, льготах и мерах поддержки, а также оставить заявку на консультацию. Жителям Кубани доступны ответы на частые вопросы, в том числе о требованиях к кандидатам и местах обучения. По данным администрации, спецконтракт войска БПС заключают как минимум на год. После его окончания военнослужащий может добровольно уйти со службы и не может перейти в другое подразделение без личного согласия. Граждане от 18 до 35 лет проходят теоретическую и практическую подготовку в центрах Минобороны. Обучение длится до 3 месяцев по специальностям оператора, инженера, техника, специалиста связи и обслуживания беспилотных комплексов. Перейти на официальный ресурс для поступления в войска беспилотных систем можно по адресу bps23.rf, телефон горячей линии 8 800 34 46 23. В Краснодарском крае стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. В этом сезоне планируют вакцинировать более 2,5 миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Елена Воробьева. По ее словам, первая партия вакцины уже поступила в регион. Сейчас препарат развозят по муниципалитетам и медучреждениям. Воробьева отметила, что прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах. Она напомнила, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, а перед вакцинацией стоит побывать у терапевта. Усть-Лабинцам расскажут, как защититься от гриппа и ОРВИ. Горячую линию и консультации ведут специалисты Усть-Лабинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Вопросы принимаются до 2 октября по телефону 52438 с 8 до 12.00. На всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою усть-лабинские спортсмены завоевали медали. Турнир прошел в поселке Витязево в рамках открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств. По итогам соревнований Кирилл Черкасов стал первым весовой категории до 70 килограммов в возрастной группе 14-15 лет, а Илья Шангин стал бронзовым призером, заняв третье место весовой категории до 55 килограммов в возрастной группе 14-15 лет. Подготовил команду к соревнованиям тренер Максим Мысник. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
2: Реклама на ОФМ.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок.
3: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. I've been watching you.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BillG возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турботройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Ли Авто начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 миллионов 700 тысяч рублей. Волга расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября «Волгу» можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке «Волги» три модели на базе «Джили». В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в интервью ТАСС, что участники из 70 стран посетят 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. По ее словам, среди участников будут представители 11 недружественных России стран. Это хорошо известное нам государство, которое продолжает сохранять контакты с нашими учреждениями и представителями культуры, а также принимать участие в дискуссиях и в обсуждении самых сложных вопросов, включая и вопросы суверенитета, в том числе культурного, отметил вице-премьер. Она добавила, что всего в мероприятии планирует принять участие представители 70 стран и 44 официальных делегаций. Массовое использование голосовых сообщений создает серьезные проблемы для продуктивности и психологического состояния сотрудников. Об этом газете «Ру» рассказала Карина Остроносова, директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец». Аналитики провели исследование для анализа рабочих коммуникаций в нескольких компаниях, замерили время реакции на разные типы сообщений и выявляли корреляции между использованием голосовых сообщений и продуктивностью. Результаты показали, что после поступления голосовых сообщений среднее время выполнения задач увеличивается на 15-20%. Количество ошибок при постановке задач вырастает на 30%, поскольку информация в голосовых сообщениях передается менее структурированно, чем в тексте. И в завершении выпуска самым читаемым российским классиком является Федор Достоевский. Из его произведений самыми востребованными являются «Идиот» и «Игрок», рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Весьма значительный сегмент сегодня занимает классическая литература. Мы наблюдаем подлинный ренессанс классики. Произведения Достоевского расходятся феноменальными тиражами, причем показатели их востребованности неуклонно растут год к году, объяснил он. Согласно еженедельному московскому рейтингу, как отметил Капьев, весьма высокие позиции неизменно занимают «Идиот» и «Игрок». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.

0: УФМ. На 107,9.
1: Реклама на УФМ. Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь сухой и теплый, зимние холода долго не настанут. По прогнозам синоптиков, в пятницу 25 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 21 градуса, ночью плюс 16. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Цветовой день составит 12 часов 3 минуты, умеренная магнитная буря.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
6: Высокий профессионализм. Огромная база.
7: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. iPhone 18 Pro и мошенники. Мошенники начали использовать интерес пользователей к новым iPhone для кражи денег и персональных данных. Они рассылают письма от имени Apple Store, платежных систем и магазинов, предлагая жертвам отменить несуществующие заказы или заранее забронировать еще не вышедший смартфон. О новых схемах рассказали эксперты лаборатории Касперского. По их словам, злоумышленники пытаются воспользоваться ажиотажем вокруг новых моделей iPhone и массово отправляют поддельные сообщения пользователям из разных стран. В письмах мошенники представляются сотрудниками официальных магазинов или международных платежных систем. Одна из обнаруженных схем построена вокруг якобы оформленного предзаказа iPhone 18. Пользователь получает письмо на английском языке от имени Apple Store, в котором говорится, что смартфон уже заказан, а за него якобы внесена оплата в криптовалюте на сумму более 1000 баксов. Чтобы разобраться с так называемой ошибочной транзакцией, получателю предлагают связаться со службой поддержки Apple по указанному номеру. На самом деле звонок может привести к контакту с мошенниками. Во время разговора они могут попытаться получить данные банковской карты, учетных записей и других сервисов или убедить человека выполнить определенные действия. Лаборатория Касперского предупреждает, любые письма о покупке iPhone, особенно с требованием срочно позвонить в поддержку, перейти по ссылке или отменить платеж, стоит воспринимать с осторожностью. Проверять информацию о заказах и платежах безопаснее самостоятельно через официальные приложения и сайты, не используя контакты и ссылки из подозрительных сообщений. Не попадись! На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио УФ.

0: Радио УФМ.
1: Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я

0: Реклама на ОФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

Сжигаю мосты на пути. Давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи. Но мотивы мои просты. Мы с тобой как две луны. Этой ночью мы не одни. Уже так далеко зашли.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал прием заявок на бесплатную образовательную программу «Мама на селе». Она предназначена для женщин с детьми, проживающих в сельской местности. Подать заявку можно до 27 сентября. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За три года интерес к программе вырос почти в 4 раза – с 116 до 426 заявок. Прошлый интенсив успешно завершили более 75 участниц. Программа помогает разработать собственную бизнес-идею под руководством экспертов и подготовить ее к защите. Победительницы получают грант в 150 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела, а также возможность выйти на федеральный уровень проекта «Мама-предприниматель». Триумф юных баскетболисток Усть-Лабинского района. С 10 по 16 сентября в Тимашевске проходило первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 2012 года рождения и моложе. Сборная Усть-Лабинского района уверенно прошла все этапы соревнований. В финальной встрече наши спортсменки разгромили команду Кавказского района со счетом 72-42. По итогам турнира усть-лабинские баскетболистки стали победительницами первенства края и завоевали золотые медали. В составе команды выступали воспитанницы спортивной школы «Олимп» и «Виктория». Тренеры преподавателей Светлана Ремезова, Анатолий Ремезов, Магомед Чехачеков и Елена Дорофеева. Лучшим игроком турнира признана Дарья Вяльцева. Для учащихся гимназии номер 5 организована экскурсия в муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр». Его посетили 29 школьников. Ребята познакомились с различными подразделениями центра и узнали, как устроена работа сотрудников разных специальностей. Школьники погрузились в мир службы спасения. Они смотрели специализированную технику, машины специального назначения и водный транспорт. Изучили оснащение служебного автомобиля и гидравлические инструменты, которые помогают спасателям в чрезвычайных ситуациях. Также ребята познакомились с работой дежурной части отдела. Начальник поисково-спасательной группы рассказал о ежедневных задачах сотрудников, фиксации информации и алгоритме оперативного реагирования на вызовы граждан. Станислав Гайнюченко принял участие в работе сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района. В ходе заседания рассмотрено 14 вопросов. Среди ключевых изменений в решении Совета о бюджете муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Кроме того, обсуждались меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено или повреждено в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических актов. Депутаты рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки Александровского и Восточного сельских поселений и внесли корректировки в положение и структуру управления образованием администрации Усть-Лабинского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Устилабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8-861-35-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь сухой и теплый, зимние холода долго не настанут. По прогнозам синоптиков, в пятницу 25 сентября в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 21 градуса, ночью плюс 16. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Цветовой день составит 12 часов 3 минуты, умеренная магнитная буря.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок, усть-лабинск.ру. Натяжной потолок, усть-лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
10: Качество, проверенное временем.
9: Усть-Лабинск. Коминтерна, 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
0: Копейка рубль бережет.
1: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: реклама на OFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-30-30.
4: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае 117 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в местные вузы, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, опираясь на пост губернатора Вениамина Кондратьева в соцсетях. По его словам, такую поддержку в регионе оказывают уже третий год. Он отметил, что вместе с выпускниками премии получат и их педагоги. По данным краевой администрации, Краснодарский край в этом году сохранил место в пятерке лидеров по итогам ЕГЭ. В регионе зафиксировали 446 стобальных результатов. Это лучший показатель за 12 лет. В Краснодарском крае запустили новый официальный ресурс для тех, кто хочет поступить в войска беспилотных систем. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на платформе можно узнать о преимуществах службы, бесплатной подготовке, льготах и мерах поддержки, а также оставить заявку на консультацию. Жителям Кубани доступны ответы на частые вопросы, в том числе о требованиях к кандидатам и местах обучения. По данным администрации, спецконтракт войска БПС заключают как минимум на год. После его окончания военнослужащий может добровольно уйти со службы и не может перейти в другое подразделение без личного согласия. Граждане от 18 до 35 лет проходят теоретическую и практическую подготовку в центрах Минобороны. Обучение длится до 3 месяцев по специальностям оператора, инженера, техника, специалиста связи и обслуживания беспилотных комплексов. Перейти на официальный ресурс для поступления в войска беспилотных систем можно по адресу bps23.rf, телефон горячей линии 8 800 34 4623. В Краснодарском крае стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. В этом сезоне планируют вакцинировать более 2,5 миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Елена Воробьева. По ее словам, первая партия вакцины уже поступила в регион. Сейчас препарат развозят по муниципалитетам и медучреждениям. Воробьева отметила, что прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах. Она напомнила, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, а перед вакцинацией стоит побывать у терапевта. Усть-Лабинцам расскажут, как защититься от гриппа и ОРВИ. Горячую линию и консультации ведут специалисты Усть-Лабинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Вопросы принимаются до 2 октября по телефону 524-38 с 8 до 12.00. На всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою усть-лабинские спортсмены завоевали медали. Турнир прошел в поселке Витязево в рамках открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств. По итогам соревнований Кирилл Черкасов стал первым весовой категории до 70 килограммов в возрастной группе 14-15 лет, а Илья Шангин стал бронзовым призером, заняв третье место в весовой категории до 55 килограммов в возрастной группе 14-15 лет. Подготовил команду к соревнованиям тренер Максим Мысник. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Минск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: куда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь сухой и теплый, зимние холода долго не настанут. По прогнозам синоптиков, в пятницу 25 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 21 градуса, ночью плюс 16. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Цветовой день составит 12 часов 3 минуты, умеренная магнитная буря.

0: УФМ. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99. 8 938 510 75 99.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Дорожные новости.
1: В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Выдача автокредитов продолжают расти. По итогам августа банки выдали 116 тысяч автокредитов на общую сумму 180 миллиардов рублей. В сравнении с июлем цифры выросли на 10%. Август стал лучшим месяцем по автокредитованию фактически за год. Это рекорд с октября 2025-го. Авторынок плавно оживает на фоне снижения ставок в последние месяцы. Ожидается, что в этом году будет продано больше новых машин, чем в прошлом. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. По оценкам Российского союза автосервисов, в последние два месяца цены резко выросли на 5-10%. Сильнее всего на себе это ощутили владельцы премиальных немецких марок, редких американских или французских моделей машин, которые поставляли в Россию небольшими партиями, в том числе параллельным импортом. По массовым моделям проблем меньше, но сложности с логистикой и оплатой поставок из-за границы и санкциями остаются. Физлицам могут разрешить въезд в Китай на личном автомобиле. Минтранс ведет переговоры с китайскими коллегами. Когда детали согласуют, граждане обеих стран смогут ездить через границу на автомобиле. Это особенно интересно для автотуристов и жителей приграничных регионов. Основная проблема сейчас – взаимное признание России и Китаем водительских удостоверений друг друга. Также решаются вопросы страхования на случай ДТП. Ориентировочные сроки вступления изменений в силу пока неизвестны. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
10: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
11: Ищите нас на Яндекс.Картах.
12: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
13: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
14: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве возмездия. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Министерство просвещения России в следующем году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Министр напомнил, что ранее абитуриенты педагогических вузов сдавали экзамены по профильным предметам, например, учитель математики по математике, учитель истории по истории. Позже от данного принципа поступления в учебное заведение отказались. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки, уточнил Кравцов. В настоящее время абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. И в завершении выпуска. Астрономическая осень наступила в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в беседе с ТАСС. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. В южном полушарии, напротив, ночи становятся короче дня, и наступает астрономическая весна. Момент пересечения Солнцем небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит дважды в год, весной и осенью. В марте Солнце вновь перейдет в северное полушарие небесной сферы, после этого в России наступит астрономическая весна, а в странах южного полушария – астрономическая осень. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репортинформ.
2: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
1: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь сухой и теплый, зимние холода долго не настанут. По прогнозам синоптиков, в пятницу 25 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 21 градуса, ночью плюс 16. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Цветовой день составит 12 часов 3 минуты, умеренная магнитная буря.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
1: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон, также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14, телефон 8-918-45-75-444.
4: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
0: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
0: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
1: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: from the storm as high as 10 feet in some areas.
1: На 107.9 FM.

мне теперь не забыть, был я горд.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? Ай.
1: Да-да-да. Гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никаких.

0: Я почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожишь, начнет грустить. Ты однажды сможешь мне все простить. Но если не успел тебе стать чужим,

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

ты. В конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты даже